0: Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Малави. Азербайджан и Греция обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Успешно завершилась неделя тюркского мира, посвященная столетию первого тюркологического съезда. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Малави Артуру Питеру Мутарике по случаю Дня независимости. В письме глава государства отметил, что азербайджано-малавийские отношения будут и впредь развиваться и расширяться в русле дружбы в интересах наших народов. Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самет Сеидов и посол Греции в Азербайджане Мария Папаконстантину обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Об этом заявил Самет Сеидов в соцсети X. «Мы обменялись мнениями по вопросам развития азербайджано-греческих отношений, межпарламентского сотрудничества, а также возможностей дальнейшего укрепления диалога между нашими странами», — написал он. Председатель Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якоб Франсис Нзведамилима Удэ также возможности дальнейшего укрепления диалога между нашими странами, написал он. Председатель Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якоб Франсис Нзведамилима Уденда прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В международном аэропорту Гейдар Алиев делегацию парламента Зимбабве встречали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Зимбабве Махир Сулеймалы и другие официальные лица. В рамках визита состоится ряд встреч спикера Якоба Уденды с официальными лицами нашей страны. Будет проведен обмен мнениями по дальнейшему развитию двусторонних связей. Успешно завершилась неделя тюркского мира, посвященная столетию первого тюркологического съезда, проводимая по инициативе президента Азербайджана. Как подчеркивалось в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия, идеи первого тюркологического съезда и сегодня остаются одной из главных духовных и интеллектуальных опор формирования общего гуманитарного пространства тюркского мира. Неделя тюркского мира запомнилась высоким уровнем международного представительства. Наряду с обращением президента Азербайджана участникам мероприятия были представлены официальные обращения глав 5 тюркских государств, что в очередной раз продемонстрировало высокую политическую поддержку, оказываемую юбилейным мероприятием, и значение, придаваемое наследию первого тюркологического съезда. В ходе мероприятий состоялся широкий обмен мнениями вокруг исторического значения первого тюркологического съезда, сохранения общего языка и культурного наследия, расширения научного сотрудничества, укрепление общей памяти тюркских народов, перспектив развития гуманитарной интеграции в современный период. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Работу международная конференция «Культурное и этническое многообразие. Уроки истории. Современные вызовы», организованный общественным объединением «Центр культурного и этнического многообразия» в партнерстве с общественным объединением культурных и исторических исследований «Шелковый путь». В конференции приняли участие представители 10 стран – Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии. Международная конференция продолжится панельными дискуссиями на темы «Этническое и культурное многообразие как богатство человечества», «Современные формы колониализма», «Действия, несущие народам трагедии, рабства и страдания». В панельных дискуссиях представители гражданского общества из США, Германии, Польши, Чехии и других стран поделятся своими мнениями по теме. Опыт современного Азербайджана представляет особый интерес для бурятского народа. Об этом заявил основатель движения «Бурят Гурен» Зуртан Халтаров в ходе панельной дискуссии на тему «Современные формы колониализма, действия, приносящие народам трагедии, рабства и страдания» в рамках международной конференции на тему «Культурное и этническое разнообразие. Уроки истории. Современные вызовы в Шуше». Опыт современного Азербайджана представляет особый интерес для бурятского национального движения. Азербайджан продемонстрировал, что сохранение исторической памяти, укрепление национальной идентичности и эффективное функционирование государства являются взаимосвязанными процессами. Азербайджан создал модель устойчивого государственного развития, в которой культура, язык и историческая память рассматриваются как стратегические ресурсы нации, добавил Зуртан Халтаров.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: высокий уровень общественной поддержки президента Ильхама Алиева. Политика, проводимая президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, внесла значительный вклад в укрепление международных позиций страны и повышение ее роли в региональных и глобальных процессах, активное участие Азербайджана в международных организациях, энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты, инициативы в области зеленой энергии и успешное проведение глобальных мероприятий создали условия для усиления политического влияния главы государства как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, имидж Азербайджана как надежного партнера и реализуемый курс независимой внешней политики еще больше укрепили позиции страны на международной арене. О том, как эта политика воспринимается в стране, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Агентством развития медиа Азербайджанской республики. Опрос «Деятельность президента Азербайджанской республики в общественном мнении» показал высокий уровень доверия в обществе к деятельности президента Ильхама Алиева. Это подтверждает и то, что политические, экономические и социальные реформы, проводимые главой государства, пользуются широкой поддержкой среди населения. Результаты опроса демонстрируют, что высокий уровень доверия тесно связан с важными историческими, политическими, социальными и экономическими достижениями, которые были достигнуты Азербайджаном в последние годы. На эту тему депутат Ризван Набиев сказал следующее.
1: Высокую оценку,
0: которую дали принявшие участие в опросе респонденты деятельности президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, мы можем объяснить несколькими факторами. В первую очередь, как верховный главнокомандующий, президент одержал историческую победу. В результате от оккупации были освобождены наши земли. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Также это было восстановление принципов международных норм, нарушаемых в течение 30 лет. В частности, полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета страны, обеспечение суверенитета в Карабахе и Восточном Зангезуре, ликвидация сепаратизма и установление конституционного строя на всей территории государства еще больше укрепили доверие к деятельности президента Ильхама Алиева в общественном мнении. 87,7% респондентов доверяют президенту, а 93,6% положительно оценивают его работу. Это свидетельствует о том, что общество высоко ценит проводимый главой государства политический курс и достигнутые результаты.
2: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Баку и Брюссель формируют новую экономическую повестку. Азербайджан, расположенный на границе Запада и Востока, последние годы укрепил свои позиции не только как экспортер энергии, но и как надежный экономический и геополитический партнер. Особенно значимым событием стало новое качество отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Это привело к более широкому и стратегически значимому экономическому сотрудничеству между Баку и Брюсселем. Этот процесс охватывает не только энергетическую сферу, но и указывает на формирование новой экономической повестки дня, которая включает транспорт, зеленую энергетику, цифровую трансформацию, инвестиции и промышленное сотрудничество. Европейский Союз продолжает оставаться самым крупным торговым партнером Азербайджана. Государства-члены ЕС составляют значительную часть нашего внешнеторгового оборота. В свою очередь, Азербайджан представляет собой важнейшего экономического партнера для Европейского Союза в регионе Южного Кавказа. Последние годы взаимные экономические интересы значительно расширились и приобрели стратегический характер. Как отметил депутат Айден Гусейнов, Азербайджан выступает в качестве стратегического центра, соединяющего Европу и Азию. После российско-украинской войны Россия экспорт газа в Европу превратила в политическое орудие. По этой причине Европа ищет альтернативные источники. В свою очередь, Азербайджан, долгие годы поставляя в Европу нефть, закрепил за собой имидж надежного партнера. Поэтому Европа предпочитает сотрудничать с Азербайджаном. После 2022 года экспорт азербайджанского газа в европейские страны вырос на 65%. На сегодняшний день Азербайджан экспортирует голубое топливо в 10 стран ЕС. Энергетическая безопасность продолжает оставаться основой этого сотрудничества. Азербайджан наращивает экспорт природного газа в Европу, успешно функционирует Южный газовый коридор, а новые энергетические маршруты продолжают развиваться. Все это вносит существенный вклад в обеспечение Европы надежными альтернативными источниками энергии. Кроме того, стороны уже определили сотрудничество в области зеленой энергетики как одно из приоритетных направлений. Выступление Айдена Гусейнова. Торговые отношения между Азербайджаном и ЕС базируются не только на поставке голубого топлива. Предпочтение отдается и источникам альтернативной энергии. Все это свидетельствует о том, что отношения между Баку и Брюсселем вышли за рамки традиционного энергетического партнерства. Стороны создают новую модель сотрудничества, основанную на взаимном доверии, экономической стабильности и долгосрочных стратегических интересах. Эта модель является примером взаимовыгодного партнерства, которое способствует как экономическому развитию Азербайджана, так и энергетической и экономической безопасности Европы. Текущая ситуация свидетельствует о том, что новая экономическая повестка дня, разработанная между Баку и Брюсселем, в ближайшие годы станет одним из ключевых факторов, способствующих региональной интеграции, инвестиционному взаимодействию и устойчивому развитию. Принципиальная позиция Азербайджана как надежного партнера и растущий интерес Европейского Союза к нашей стране подтверждают обширность перспектив стратегического сотрудничества.

хорото хроцен чарьяга гузмункев киркизгацом баята шираза меламахзоцен умаюн хорото хроцен сгацом шакак ворхамару мегарабаги таг евадрбеченакан мышакуйте марякака анвандвели аривельхи консерватория адрбеченакан яраштакан мышакуйте инчпеснаев мугамяр веси пахпаннаев заргасман горцом унецац ирдери хамар тасиньор дарис кызбетивер гарабагом химнадрвели бугами катарманда проц етагажамна кашаджанру майса арвести до проти заргасмаев гуята в мангорсом мездарен хаасел мугами айписи нашанавор катарогнер ичписикен сеид шушенскин маджид бехбудова машади джамил амирова зульфю адгюзалова ислам абдуллаева ев хан шушенскин ичписнаев хан энденер ичписикен сара гадимова ев ариф бабаева ев тарахарнер ичписикен гурбан пиримов ев машади зейнала адрбиченакал мугами геразанс гитакан хемкадрвели ксаньерор дарум мез композитор Узейр Хаджибейли Когмец. Айс жамлакатвасун мугам линелов адрбеченци композитор нариев банастыгс нариво кешаншман ахбюр аздали аржи кавор арвести горсари стыгсман вра. Мугами ЮНЕСКО ворошман памашхарай мышакуйти вошню така мышакуйтайн жарангутян цанком ингыркуму мугами гнахатаканны. Горпес вочмяй межоварти але вош марткутян езаки мышакуйтайн харустян амбажан элимас. Айсор мер мугам это кыркуртян бентонум евсирвум амбоч ашхарум. Адрбеченакан жоуворты дарен шаунак апрели айс арвестов. Ев айсор шат каревор евор айзгегатик арвесты. Мугамы вор адрбеченци жоуворты азгайна жекны поханцви сэрэнде сэрунд. Депи Гарабахтан Охчанапара. Мечезгайн радио Цунхинг.

0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Али принял члена Комитета Сената США. Продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территории. Аналитический материал на тему «Политика Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии. Стратегический путь к зеленому будущему». А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по иностранным делам, председателя подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности сенатора Стива Дейнса. Глава государства подчеркнул, что после избрания Дональда Трампа президентом США во второй раз двусторонние отношения, основанные на сотрудничестве и взаимном доверии, успешно развиваются. Он сказал, что связи вышли на уровень стратегического партнерства, и это очень важно для наших стран и в то же время для всего региона. Сенатор Стив Дейнс, в свою очередь, заявил, что отношения между нашими странами в последнее время успешно развиваются, подчеркнул, что визит президента Азербайджана в Вашингтон в августе прошлого года стал знаменательным событием. В ходе беседы была подчеркнута важность коридора ТРИП с точки зрения региональной транспортной связности. Состоялся обмен мнениями об укреплении диалога между Азербайджаном и Сенатом США в перспективах партнерства. Шестого июля чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел. В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с атакой беспилотника на автозаправочную станцию «Сукар» в Миколаевской области Украины вечером 5 июля, и российской стороне была передана соответствующая нота. На встрече отмечалось, что данный удар с применением беспилотника не является первым подобным инцидентом, несмотря на неоднократное предупреждение, продолжение подобных инцидентов свидетельствует о целенаправленном характере атак. На встрече также было обращено внимание на несколько авиаударов, повредивших здание нашего посольства в Киеве и почетного консульства в Харькове, подчеркнута важность строгого соблюдения обязательств по защите зданий дипломатических и консульских представительств в соответствии с Венскими конвенциями. Между Азербайджаном и США обсуждено развитие среднего коридора. В ходе встречи было подтверждено, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и США продолжает успешно развиваться благодаря политической воле президентов двух стран и строится на основе взаимного доверия. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, искусственного интеллекта, цифровой экономики, критически важных полезных ископаемых и промышленности. Особое внимание было уделено роли среднего коридора в укреплении международной торговли, региональной взаимосвязанности и экономической интеграции.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Политика Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии – стратегический путь к зеленому будущему. На протяжении многих лет Азербайджан

обладая значительными запасами нефти и газа, играла ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности. Однако в последние годы одним из главных приоритетов энергетической стратегии страны стало развитие возобновляемых источников энергии. Эта политика имеет особое значение как для диверсификации экономики, так и для выполнения международных обязательств по борьбе с глобальными климатическими изменениями. Переход к зеленой энергии является одним из ключевых направлений, установленной президентом Ильхамом Алиевым долгосрочной стратегии развития Азербайджана. В рамках этой стратегии страна стремится к переходу на более устойчивую и экологически безопасную модель производства энергии, активно используя возобновляемые источники, такие как и солнечная, ветряная, водная, биоэнергетика. В частности, освобожденная от оккупации территории Карабаха и Восточного Зангезура, объявленная зеленой энергетической зоной. В этих районах активно реализуются масштабные проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций, малых гидроэлектростанций и созданию современной энергетической инфраструктуры. Цель реализуемых проектов – обеспечить полное энергоснабжение региона за счет чистой энергии и в будущем использовать эту модель и на других территориях страны. Азербайджан активно развивает сотрудничество с международными энергетическими компаниями. В последние годы с ведущими иностранными инвесторами были заключены крупные контракты о строительстве солнечных и ветряных электростанций. Проделанная работа направлена на увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в стране, снижение потребления природного газа и создание дополнительных возможностей для экспорта сэкономленного газа. Политика в области возобновляемых источников энергии также способствует повышению роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. В настоящее время между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией осуществляется проект по прокладке электрического кабеля по дну Черного моря. Данная инициатива нацелена на экспорт экологически чистой электроэнергии, что укрепит позиции страны не только как экспортера углеводородов, но и как будущего поставщика зеленой энергии. В то же время в рамках стратегии зеленого развития Азербайджана важной задачей является повышение энергоэффективности, снижение выбросов углекислого газа и внедрение инновационных технологий. В этом направлении были приняты государственные программы и законодательные инициативы, которые стимулируют интерес инвесторов к сектору возобновляемых источников энергии в стране. Таким образом, политика Азербайджана в области возобновляемых источников энергии направлена не только на защиту окружающей среды, она имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности страны, диверсификации экономического развития, расширения международного сотрудничества и укрепления лидерских позиций в регионе. Азербайджан, известный как нефтегазовая держава, сегодня делает последовательные и целенаправленные шаги для того, чтобы стать государством, которое будет использовать только зеленые источники энергии.

0: Азербайджан входит в число стран, приглашенных на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря 2026 года в Майами. В список приглашенных стран на саммит также вошли Казахстан, Узбекистан, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Катар, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты. Напомним, что в 2025 году саммит G20 прошел в Йоханнесбурге, Южноафриканская республика. Депутаты Азербайджана встретились с мэром Гааги Яном Ван Заненом. Об этом говорится в публикации посла Азербайджана в Королевстве Нидерландов Мамеда Ахмедзаде в социальной сети X. «Всегда приятно встречаться с мэром Гааги Яном Ван Заненом. Я благодарен ему за теплый прием, оказанный парламентской делегацией Азербайджана во время приема, организованного в мэрии Гааги по случаю ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ», – написал дипломат. Напомним, что депутаты Азербайджана Агая Мамедов, Азай Гулиев, Севинч Фаталиева и Турал Генджалиев принимают участие в ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Вице-президент фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдея» Лейла Алиева приняла участие в открытии первой персональной выставки художника Яхьи Джалилова из габалинского поселка Вандам в парке Габалинского археологического центра, расположенного в селе Чухур-Габала Габалинского района. На экспозиции было продемонстрировано 38 произведений художника. Затем в парке, расположенном близ Габалинского археологического центра, по инициативе общественного объединения, прошла акция по посадке деревьев. В ней приняли участие в общей сложности 32 ребенка из Габалы и Баку. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в город Ходжавент переселились 163 человека, в общей сложности 41 семья. Переселившиеся в город Ходжавент – это семьи, ранее временно проживавшие в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Великое возвращение в возобновляемый Джабраильский район. Осуществляемая на освобожденных от оккупации территориях программа «Великое возвращение» представляет собой один из ключевых стратегических проектов, реализуемых азербайджанским государством. В результате проводимых под руководством президента Ильхама Алиева масштабных реставрационных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре восстанавливаются населенные пункты, долгие годы находившиеся под оккупацией, строятся современные города и села, обеспечивается безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев.

в родные края. Этот процесс не только способствует возвращению людей в свои дома, но и служит основой для экономического, социального и демографического возрождения региона. В рамках программы «Великое возвращение» Джабраильский район также становится местом, где жизнь постепенно возвращается в свои привычные русла. Населенные пункты, полностью разрушенные в ходе войны, сегодня восстанавливаются в соответствии с современными принципами градостроительства. В районе строятся новые жилые дома, школы, детские сады, медицинские пункты, административные здания и объекты социального обслуживания. Кроме того, прокладываются электрические, газовые, водопроводные и коммуникационные сети, а также интернет-инфраструктура. Принимаемые меры способствуют комфортному и безопасному проживанию жителей, которые вернулись на свои родные земли. В рамках очередного этапа переселения в село Шукюрбяйли Джабраильского района было отправлено 46 семей или 223 человека. Вернувшиеся семьи на протяжении многих лет были вынуждены временно проживать в различных районах республики. Всего в селе Шукюрбяйли 379 семей, состоящих из 1649 человек. Благодаря проводимым государством комплексным строительным работам Джабраиль становится одним из отвечающих современным стандартам жизни районов, которые строятся на принципах устойчивого развития. Каждый этап переселения свидетельствует о восстановлении жизни на освобожденных землях и об их полном возрождении. Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре происходит уникальный процесс восстановления после конфликта. Здесь с нуля создаются города и села, строится современная инфраструктура, реализуются концепции умных населенных пунктов и принципы устойчивого развития. Программа «Великое возвращение» представляет собой не только гуманитарный проект, но и важный элемент долгосрочной стратегии развития Азербайджана и подтверждением того, что государство последовательно выполняет свои обязательства и восстанавливает историческую справедливость.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: В Баку прибыли украинские дети в рамках программы реабилитации. Группы из 30 украинских детей проведут следующие 2 недели в Азербайджане. На сегодняшний день участниками этой программы уже стали 662 украинских ребенка. Участие международной конференции «Культурно-этническое многообразие. Уроки истории со времен вызовов, прошедших в Шуше», посетили различные районы Карабаха, где ознакомились с последствиями оккупации и процессом восстановления. В конференции приняли участие представители гражданского общества из Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии. Гости побывали в мемориальном комплексе Ходжалинского геноцида, затем посетили Лачын, где ознакомились с последствиями оккупации, а также с ходом восстановительных и строительных работ. 6 июля делегация посетила Парк Победы в Ханкенде. В рамках конференции также состоялась панельная дискуссия «Современные формы колониализма. Действия, несущие народам трагедию, рабство и страдания». Ее участники рассказали об истории своих народов, национальной идентичности, существующих проблемах и ожиданиях на будущее. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

Rencev Yerkort tipi çargaha. Zeyr Hacı Beyli Muğamları Kovmi Tılı Soğumi Serman Voxtrama Durutunu Buntagreli Hedev Yalker. Aras Tılı Soğumi Taraçasını Mekacutiyan Yivurak Hüçyan Zgacom. Şuğru Urağı Knarakan Tramadrutiyan. Seygahı Siroz Gacom. Şüşteri Xoru Tıxrutiyan. Çargaha Huzmun Kiev Gırkiz Gacom. Bayatı Şirazı Melamağzutiyan. Humayunu Xoru Tıxrutiyan Zgacom. Şaka Kıvor Hamarumi Qarabağı Tağı Yevadır Beçenak Камышакуйте Маракака, Анвандвели, Аривельхи, Консерватория, Адрбеченакан, Яраштака, Камышакуйте, Инчпеснаев, Мугамяр, Веси, Пахпаннаев, Заргас, Монгурцум, Унецац, Ирдери, Хамар. Та сеньор Дарис Казбисивер, Гарабагом, Химнадрвели, Бугами, Катарман, Дапроц. Это Гажамнакаша Джанару, Майсар, Вести, Дапроц, Заргас, Маев, Гуэта, Монгурцум, Нездарен, Хаасел, Мугамяр, Песина, Шанавор, Катарогнер, Инчписики, Сейт, Шушинскин, Маджит, Бехбудов, Машади, Джамил, Амиров, Zülfü adı Gözalova, İslam Abdullayeva, Yev Xan Şuşeskin, İnşpesnayev Xanendener, İnşpisikin Sara Qadimovan, Yev Arif Babayeva, Yev Tara Harnar, İnşpisikin Qurban Pirimov, Yev Maşadi Zeynala. Adırbiçinakan Moğami Gerazans, Gitakan Hemkadırveli, Ksanyer Ordarum, Mez Kompozitor Uzeyr Hacıbeyli Qoğmiz. Ays Jamunakatvasun Moğami Linelov Adırbiçansi Kompozitorları, Yev Banastıqsınır, Yevokya Şınçman Ağbür, Azdeli Arjikavar Arvesti, Gursaris, Смамвра Мугами ЮНЕСКО Вурошмам Хамашхрай Мушакути Вошню Така Мушакуйтай Жарангутян Санкум Нгаркуму Мугами Гнатаканне Корпес Вочмя Межоврти Але Вош Марткутян Езаки Мушакуйтай Нгарустян Амбажанели Мас Айсор Мер Мугами Такар Крутян Бентонум Евсирвум Амбошашхарум Адрбеченакан Жоврт Дарья Шарнак Апрели Айсар Вестов Евайсор Шаткаре Воре Ворайс Гевати Карвеста Мугама Вор Адрбечен Тижоврти Азгайна Жекне Похан Сви Серен Serund. Depi Qarabağ tanıq canapara. Mijezgayin Radio 105.